Коль Израиль. Шалом айх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох апрограмм «Мир зайнен до». Брухим обоим л оттохни челькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.